0: 找 JC 这个任务交给你。
1: 没问题，我来找。
0: 对了，他现在在哪？
1: 他现在在度假吧。
2: 哎 ，stop， я ничего не понимаю。
1: я не могу ничего понять。
2: Что происходит？
3: Держи! Стани! Сюда! Есть!

0: вижу, он быстрее машины.
1: Вижу наши машины. Больше ничего нет.
2: Где он? Еще не поймали. Чем вы здесь занимаетесь?
3: Что это?